0: мониторы предатели воспевают края недоступные. Только губы настойчиво грубо хватают за голос.
1: Такой вид сайт легко.

сердечные щели украсить. Дьявол курил тут в парадных, явно не в платье красном, в капюшоне выцвевших милитари, желая только добра. Полуголодные хищники на полураздетых проспектах, с лицами слишком живыми для мертвых и полным боекомплектом.

умираний. Если ты помнишь мой номер, звони, спаси меня от моих желаний. В этой книге написано, что мы проснулись раньше положенного, глотали остывший воздух, безумно веря, что это поможет. Наши методы паники переступили пороги возможностей. Счастье в гармонии памяти, синтеза клиник и неотложек. Слишком широкие нити, пропитавших меня отражений. Я бы хотел себе черное-белое клавиши вышить прямо под шеей. В этом не

прибором. Только губы настойчиво грубо роют траншеи по коридорам. Наши тихие клапаны изнутри выпускают ребра из клети. Желание много увидеть, попробовать взять и иметь. Слишком широкие улицы персонального нового рая.

мамы. Запишу тебе на компакт свое желание быть компактным. Запишу тебе на компакт свое желание быть компактным. На этой земле свободы, на этой земле отмираний. Если ты помнишь мой номер, звони, спаси меня, спаси меня. Я запишу тебе на компакт свое желание быть компактным. Даже любовь и голод смогу прояснить квадратом.